Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чукова.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят

я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Временное прекращение огня на Украине не приведет к окончанию конфликта. В этом сошлись министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они провели закрытые переговоры в Нью-Йорке. Встреча длилась около часа. Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но не будет делать паузу в специальной военной операции.
0: Туризм.
1: Египет поднимает стоимость виз для туристов. С 1 января будущего года однократная виза подорожает с 30 до 33 долларов, а цифровая виза станет еще на 6 долларов дороже из-за дополнительного сбора за оформление и банковских комиссий. При этом туристы, летящие исключительно в египетский Шарм-эш-Шейх, на срок до 15 дней по-прежнему смогут получать бесплатные синайские штампы. Правда, въехать по ним в Каир или Хургаду не получится.
0: Здравоохранение.
1: В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За минувшую неделю Роспотребнадзор зарегистрировал более 700 тысяч новых случаев. Это на треть больше, чем недели ранее. Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные. На вирусы гриппа приходится лишь 0,6%, резюмировало ведомство. Оно уточнило, что санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна. А вакцины от гриппа с новым антигенным составом уже поступают в регионы в достаточном количестве.
0: Воздушные трассы.
1: Стоимость авиабилетов может вырасти из-за нового сбора со стороны авиакомпаний. Средства пойдут на поддержку эксплуатации самолетов «Сухой Суперджет-100» и «МС-21». Размер сбора пока не определен. По предварительным данным агентства «Интерфакс», на внутренних рейсах могут взимать порядка 700 рублей из билета, а на зарубежных – 1800. Отмечу, что официальных комментариев со стороны профильных ведомств и воздушных перевозчиков не поступало.
0: Транспорт.
1: КАМАЗ планирует запустить серийное производство туристических автобусов в будущем году. Это будет первый в России туристический автобус большого класса, который станет работать на газе, иметь запас хода порядка 500 километров и вмещать до 47 пассажиров. По данным гендиректора компании КАМАЗ Сергея Кагогина, уже собрана опытно-промышленная партия таких машин. Окончательное же решение о старте серийного производства первых туристических автобусов в России примут по итогам тестовой эксплуатации машин. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

сидишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

спектакле прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все» – историю о зрелых чувствах и благодарности жизни.

0: догнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон. Жульем, допустим, надо бороться.
3: Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

и еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем буду.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. О главном. Кремль выразил благодарность Соединенным Штатам за приглашение Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что решение об участии в мероприятии российского лидера будет проработано по дипломатическим каналам. Саммит группы 20 пройдет в середине декабря в американском Майами.
3: Россия.
2: МВД утвердила новые образцы временного удостоверения личности. В бланке изменилась формулировка адреса. Теперь пишут адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания вместо прежнего. Адрес места жительства в скобках место пребывания. Также был утвержден новый размер документа 125 на 176 миллиметров. Переход на временное удостоверение личности обновленного образца произойдет постепенно.
3: Из-за кругов.
2: Краснодар возглавил рейтинг городов-миллионников по доле квартир в новых домах на вторичном рынке. Почти 8 из 10 квартир в продаже там находятся в новостройках, появившихся в последние 15 лет. Аналогичная ситуация в Устье не настолько ярко выраженная, наблюдается в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Санкт-Петербурге, сообщает РБК «Недвижимость». По данным экспертов агентства, в Краснодаре в последние годы активно строили новые жилые комплексы. Многие из них уже сданы и вышли на вторичный рынок.
3: Транспорт.
2: Утилизационный сбор на автомобили вырастет в России с 1 января. Ставки поднимут сразу на 10, а то и 20% в зависимости от категории транспортного средства. Как напомнил Минпромторг, это плановый этап долгосрочной индексации утильсбора. Поэтапное повышение ставок стимулирует локализацию производства, однако автомобили подорожают. А вот прежняя ставка утильсбора с будущего года останется для автомашин с движком до 3 литров и мощностью менее 160 лошадиных сил. Но только в случае покупки их частным лицом. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Пора выгодных покупок в «Черномор Авто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
6: А Мода C5 добавить стиля.
5: Джейку J7 впечатлить друзей.
6: А Мода C7 собрать взгляды.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Указано стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
8: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
4: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования до 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Игорь Николаев исполнил давнюю мечту – побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт, но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой, словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе в

0: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна

0: Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «Созаречь плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
5: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
6: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Эндокасский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: ДОДА за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение ДОДА пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на ДОДА.ПИЦЦА.РУ и приложение. Продавец ООО ДОДА Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
14: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
15: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Tenet Plus, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
0: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте крым.лада.ру. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: Амода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: Амода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Указано стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

Ты покинь меня, облако, сизым облаком.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Кремль выразил благодарность Соединенным Штатам за приглашение Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что решение об участии в мероприятии российского лидера будет проработано по дипломатическим каналам. Саммит группы 20 пройдет в середине декабря в американском Майами.
3: Россия.
2: МВД утвердила новые образцы временного удостоверения личности. В бланке изменилась формулировка адреса. Теперь пишут адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания вместо прежнего. Адрес места жительства в скобках место пребывания. Также был утвержден новый размер документа 125 на 176 миллиметров. Переход на временное удостоверение личности обновленного образца произойдет постепенно.
3: Из-за кругов.
2: Краснодар возглавил рейтинг городов-миллионников по доле квартир в новых домах на вторичном рынке. Почти 8 из 10 квартир в продаже там находятся в новостройках, появившихся в последние 15 лет. Аналогичная ситуация в Устье не настолько ярко выраженная наблюдается в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Санкт-Петербурге, сообщает РБК «Недвижимость». По данным экспертов агентства, в Краснодаре в последние годы активно строили новые жилые комплексы. Многие из них уже сданы и вышли на вторичный рынок.
3: Транспорт.
2: Утилизационный сбор на автомобили вырастет в России с 1 января. Ставки поднимут сразу на 10, а то и 20% в зависимости от категории транспортного средства. Как напомнил Минпромторг, это плановый этап долгосрочной индексации утиль сбора. Поэтапное повышение ставок стимулирует локализацию производства, однако автомобили подорожают. А вот прежняя ставка утиль сбора с будущего года останется для автомашин с движком до 3 литров и мощностью менее 160 лошадиных сил. Но только в случае покупки их частным лицом. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Чем обменялась певица Лолита с одним из зрителей на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
18: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом.

0: Казание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru 16+.
2: Белый орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ!
3: Виа-суперстар!
4: Новый сезон!
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 900 000 рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь в эти минуты. У микрофона для вас работает Александр Карпин.
0: О главном.
2: Временное прекращение огня на Украине не приведет к окончанию конфликта. Такую точку зрения поддержали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они провели закрытые переговоры в Нью-Йорке. После этого Сергей Лавров выступил на заседании Совета безопасности ООН. В частности, он заявил, что Россия готова к диалогу для достижения устойчивого и справедливого мира.
0: Россия.
2: Реформировать суд присяжных предлагает Верховный суд. Он выдвинул концепцию, согласно которой коллегия сократится до 4 присяжных и будет объединена с профессиональным судьей. Тогда судья сможет разъяснять присяжным вопросы в совещательной комнате. Также предлагается разрешить участие присяжных старше 65 лет, упростить отбор и сократить основания для отмены оправдательных вердиктов, передают издания «Коммерсант» и «Ведомости».
0: Туризм.
2: Граждане Белоруссии смогут летать на Мальдивы без виз. Необходимое соглашение две страны подписали на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Граждане Мальдивской Республики, соответственно, также получат безвизовый режим въезда в Белоруссию. Стороны договорились, кроме того, развивать авиасообщение и сотрудничать в сфере туризма.
0: Дороги.
2: В России начались продажи нового магистрального тягача «Валдай». Модель 45 LNG работает на сжиженном природном газе, оснащена двигателем мощностью в 570 лошадиных сил и, по заявлению производителя, адаптирована к российским условиям. Новый «Валдай» имеет дополнительную тепло- и шумоизоляцию, антикоррозийную обработку кузова и автономный отопитель. Для комфорта водителя в кабине установили холодильник, цифровую приборную панель и беспроводную зарядку для смартфона. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: готовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СЗ Энтокаскивский». Проект на декларации на наш.дом.рф.
3: Пора выгодных покупок в Черномор Авто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
4: Амода C5 добавить стиля.
3: Джейку J7 впечатлить друзей.
4: Амода C7 собрать взгляды.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Сабит МС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Ну что там у вас на Невском?
13: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
12: Тоже не тише.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Паска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как проехать грязевую лужу и почему дрын – лучшее диагностическое средство. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос – 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73, телефон 8-978-340-40-40.
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте autofinansbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
5: А Мода C5 добавить стиля.
4: Джейку J7 впечатлить друзей.
5: А Мода C7 собрать взгляды.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
6: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Алиса Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием «На виниле». Проверенные временем хиты на Дорожном радио. Ваша Яна Чуева.

0: Авторадио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Вспоминай методы проезда раскисших грунтовок». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Еще немного, и добрый Дедушка Мороз легко устранит все проблемы российских дорожников. Пока же водителям-владельцам дачных участков приходится совершенствовать свое искусство езды по грязи. Отсюда и следующие советы. Если встали перед хлябью, заглушите движок, найдите какой-нибудь здоровенный дрын и тщательно протыкайте им ваш возможный путь. Если грязи не более 10 метров, а далее сушь, то можно и не тыкать. Разгоняетесь до 60, врубаете вторую и с завыванием двигателя рубите бездорожье в любом направлении, кроме обочин. Выедете. Сцепление, конечно, будет плакать, но нам же надо домой, не правда ли? Если же грязи чуть больше, то здесь уже нахрапом не возьмешь. Нужна тактика. Она в первую очередь заключается в том, чтобы не терять скорость, а во-вторых, в том, чтобы не сесть на брюхо. Первое достигается легко. Газ в пол и везде вторая передача, в крайнем случае первая. А вот насчет последнего... Опять тот же дрын. Перед штурмом промерите им самый мелкий путь. И при этом имейте в виду, что колея, даже если она глубже, чем целина, предпочтительнее. Ну и не забывайте про цепи для ведущих колес. Стоят они совсем недорого, а эффект дают потрясающий. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада», как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
9: Обновленный Haveil Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Haveil Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Haveil City и на сайте haveil.ru. 12+.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
0: Дорожное радио представляет.
13: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
14: У меня лапки?
13: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллиона рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
3: Застройщик ООО «СЗРич плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город-дефис-мира.ру.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
6: Амода C5 добавить стиля.
5: Джейку J7 впечатлить друзей.
6: Амода C7 собрать взгляды.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгир. 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожный

Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно,

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на

0: акций. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
7: Берем кредиты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом

0: связаться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Дорожное радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Чем обменялась певица Лолита с одним из зрителей на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефис.мира.ру.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
5: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
6: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Энтокаскевский проектный департамент».
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает

0: Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
0: Дорожное радио представляет. Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
3: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
0: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+. Дорожное радио.

видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику, а искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, куда приглашают на Всемирный день туризма в Алтайском крае, чем привлекла россиян китайская провинция Цзянсу и кто победил в конкурсе на самого худшего фотографа. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем новое «Путешествие с удовольствием».
3: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Симферополь, улица Бородина, 73, телефон 8-978-340-40-40.
5: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
6: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце.

тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: поднять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. В этом выпуске я расскажу вам о том, куда приглашают на Всемирный день туризма в Алтайском крае, чем привлекла россиян китайская провинция Цзянсу и кто победил в конкурсе на самого худшего фотографа.
0: Поехали!
2: Алтайский край отметит Всемирный день туризма экскурсиями и мастер-классами. Можно будет бесплатно посетить музеи, санатории и вузы в различных городах региона. В масштабной акции принимает участие 25 партнеров. В Барнауле организуют квест-экскурсию по старой части города. Состоится выездная экскурсия в мемориальный музей Роберта Рождественского в селе Косиха. Мероприятия запланированы в Бийске, Быстром Истоке, Зудилове, Полковникове, Сростках и Троицком, а также Бирюзовой Катуни. Акция, посвященная профессиональному празднику организаторов путешествий, пройдет в Алтайском крае 25, 26 и 27 сентября.
1: Добро пожаловать!
2: Поездки россиян в Шанхай изредка сопровождались выездами в пригороды ради знакомства с провинцией Цзянсу. Это ранее. Теперь же путешественники, узнав ближе провинцию, охотно едут в туры уже конкретно по ее городам. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, город Суцзяо вызывает интерес благодаря классическим китайским садам, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и старинным кварталам вдоль каналов. В Усси едут ради бронзовой статуи большого Будды Линшань и озера Тайху. Нанкин привлекает историей и своеобразной кухней, а в Янчжоу есть горячие источники. Как сообщают туроператоры, для путешествия по Цзянсу туристы отводят несколько дней.
1: Едем дальше.
2: Помнится, весной исландская авиакомпания Iceland Air объявляла конкурс на самого худшего фотографа, чтобы потом вручить счастливчику 50 тысяч долларов и сделать его лицом своей глобальной рекламной кампании. Заявки на конкурс в виде размытых кадров, нелепых ракурсов и других фотоляпов прислали около 130 тысяч претендентов почти из 180 стран. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», победила парижанка Бланш Мартемар. Она так неумело сфоткала заснеженные Осло, что восхитила весь состав конкурсного жюри. Этим необычным конкурсом Iceland Air хотела показать, что Исландия живописна даже на самых олиповатых фотоснимках.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «НТКовский проектный департамент».
3: Пора выгодных покупок в Черномор Авто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
4: А Мода C5 добавить стиля.
3: Джейку J7 впечатлить друзей.
4: А Мода C7 собрать взгляды.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует

0: иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом.

0: Оказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Саби ТМС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.
10: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить свету

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка, довенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто сегодня празднует день рождения. А также узнаем, какого принципа воспитания дочери придерживается Яна Чурикова. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
4: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 000 рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
6: Amoda C5 добавить стиля.
5: JQ J7 впечатлить друзей.
6: Amoda C7 собрать взгляды.
5: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 000 рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
7: Указано стоимости JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дачи.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Музыкальные новости.
1: Сегодня день рождения отмечает поэтесса и народная артистка России Лариса Рубальская. С самого детства она сочиняла стихи и перекладывала их на мелодии известных песен. Получила образование по специальности преподавателя русского языка и литературы, а позже окончила курсы переводчика японского языка. В разные годы Лариса Рубальская успела поработать машинисткой и учителем. Правда, недолго. Вскоре она начала сотрудничать с композиторами, с которыми вместе создали множество песен. На стихи поэтессы в 1990 году Филипп Киркоров исполнил песню «Ночной бал». А одну из самых знаковых работ в своей карьере поэтесса называла песню «Угонщица», которую исполнила Ирина Аллегрова.
2: Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтою моей хрустальною.
1: Лариса Рубальская – автор более 500 песен и обладательница множества наград. От всей души поздравляем ее с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, вдохновения и долгих лет жизни.
0: Звезды за сценой.
1: Яна Чурикова – мама 17-летней дочери Таисии, которая сейчас проходит один из важных этапов в жизни – подготовку к ЕГЭ. Телеведущая признается, что старается не давить на дочь и придерживается принципа самоопределения, которому когда-то научила ее мама. Ты предлагаешь ребенку множество вариантов и наблюдаешь, к чему он тянется. И тут главное не мешать, а тихо отползти в сторонку и кивать головой. Не заставлять идти туда, куда он не хочет. Но настойчиво говорить «нет» там, где такая свобода выбора может оказаться пагубной, поделилась ведущая. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон!

0: До 40 по лет.
1: А что с оплатой?
0: До 75% после загрузки.
2: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Дорожное радио представляет.
8: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
9: У меня лапки!
8: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
7: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Чем обменялась певица Лолита с одним из зрителей на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Минфин предлагает включить пассивные доходы в прогрессивную шкалу НДФЛ. Речь идет о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциях с ценными бумагами и от продажи имущества. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%. Прогрессивная шкала, которая действует с прошлого года, предполагает налог в зависимости от уровня дохода со ставками от 13-22%. Предполагается, что нововведение коснется не более 6% населения, это около 4 миллионов человек. Кроме того, поправки не затронут действующую преференцию для малых вкладов, необлагаемого налогами порога до 1 000 000 рублей. Главным критерием кредитоспособности могут сделать официальный доход. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отметив, что перейти к такой оценке планируется к середине следующего года. Плюсом Набиуллина назвала единообразные подходы и учет не серых, а более стабильных источников доходов. Большинство россиян поддерживает ограничения для детей в соцсетях. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование ВЦИОМ, согласно которому половина опрошенных выступает только за ограничение опасного контента, а 12% за полный запрет использования соцсетей детьми до 16 лет. Еще 27% считают, что до этого возраста разрешение должны давать родители. Против любых ограничений высказались 8%. При этом 82% участников опроса полагают, что дети и подростки найдут способ обойти запреты. В России существенно выросло производство легковых автомобилей. По данным Росстата, за первые 8 месяцев года с конвейеров сошло 507 тысяч машин. Это на 13% превышает показатели того же периода прошлого года. В августе производство легковушек достигло 62,5 тысяч единиц, что на 69% больше, чем год назад. Добавлю, за последние несколько лет на российском рынке появились новые отечественные марки машин. Например, в стране производят «Солярис» и «Тенет».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. «Джейку J6» отправится в путешествие.
4: «Амода C5» добавить стиля.
3: «Джейку J7» впечатлить друзей.
4: «Амода C7» собрать взгляды.
3: «Джейку J8» подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: Указана стоимость «Джейку J6» с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожная.ру. 12+. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Solvisar с натуральным составом

0: крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
10: Не пропустите!
11: На НТВ
10: «Виа Суперстар».
11: Новый сезон.
9: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
12: Дорожное радио.

Денис Клявер отдыхает от гастролей в столярной мастерской. Там можно и с мыслями собраться, и кровать для младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте новое вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Минфин внес в правительство проект бюджета на ближайшие 3 года. Как пишет ТАСС, бюджетная политика будет направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, а также обеспечение технологического лидерства. Дефицит бюджета в период с 2027 по 2029 год составит порядка 2% ВВП ежегодно. В проекте предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. Так, средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 904 рубля. Россия ценит приглашение Путину от американской стороны посетить саммит группы 20 в Майами, однако решение пока не принято. Говорить о возможной поездке президента и его встрече с американским коллегой преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отметив, что Россия в любом случае примет участие в мероприятиях саммита.
0: Россия.
1: Температурные нормы для включения отопления следует пересмотреть. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, начинать отопительный сезон нужно при среднесуточной температуре 10-11 градусов, а не плюс 8, как сейчас. При этом общественник отметил, что даже при такой температуре в помещениях становится некомфортно, поэтому отопление необходимо включать при первом серьезном похолодании, не дожидаясь, пока среднесуточная температура опустится до пороговых значений.
0: Транспорт.
1: Доля китайских марок в сегменте машин с пробегом не старше 7 лет за год увеличилась в 3 раза. Как пишет «Известия», об этом рассказали эксперты портала «Автору». По их словам, к началу сентября китайские авто в возрасте от 3 до 7 лет заняли уже 20% всего сегмента. При этом в основном такие машины стоят от 1,5 до 3 миллионов рублей, а самыми популярными подержанными легковушками из Китая являются «Geely Coolray», «Havail Geleon», «Geely Manjaro», «Amoda C5» и «Cherry Tiggo».

0: тобой. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Очень сложно.
1: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73, телефон 8-978-340-40-40.
1: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллиона рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лота ограничена. Подробности на город-мира.ру.
6: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. «Джейку J6» отправится в путешествие.
7: «Амода C5» добавить стиля.
6: «Джейку J7» впечатлить друзей.
7: «Амода C7» собрать взгляды.
6: «Джейку J8» подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru.

0: Я только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Сташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
14: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токаскивский проект».
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
5: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Актерская форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова специально для...

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
6: А Мода C5 добавить стиля.
5: Джейку J7 впечатлить друзей.
6: А Мода C7 собрать взгляды.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
8: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
4: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.

0: Национальный проект России.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, так разлучаться.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5. 12+.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада», как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Чем обменялась певица Лолита с одним из зрителей на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: сейчас. Только на Дорожном радио.
1: По дороге пустой.

0: Новости. На Дорожном радио. Вкусвилл. Ужин сам себя не приготовит. А Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Правительство завершает подготовку проекта бюджета на ближайшие 3 года. Приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны и достижение национальных целей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Среди социальных обязательств он выделил поддержку семей с детьми, а также развитие здравоохранения и системы образования. Минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится до 28 935 рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он также подчеркнул, что поставленная президентом задача довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена, что позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами. Перед началом отопительного сезона нужно проверить состояние батареи. Как пишет РТ, об этом напоминает Роскачество. Там отметили, что при обнаружении следов протечек ржавчина обратится в управляющую организацию. А после начала сезона важно проверить, равномерно ли прогреваются радиаторы. При этом оценивать работу отопления следует не по температуре батареи, а по температуре воздуха в помещении. Она должна быть не ниже плюс 18 в жилой комнате и не ниже плюс 20 в угловой. Транспорт. Автозавод «Москвич» планирует обновить внешний вид кроссовера «Москвич-3». Рестайлинг модели может быть представлен в начале 2028 года. Как пишет портал «За рулем», об этом сообщила генеральный директор предприятия Елена Фролова. Она отметила, что компания одновременно работает над балансом между доступной ценой, уровнем оснащения и экономикой производства. Базовый ориентир стоимости модели сохраняется на уровне от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Скайпарк. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте.
2: 2 миллиона 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: JQJ7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
4: Указана стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение, потому что за ним стоит история.

0: Подробности на russia.ru 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Titus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: За спасибо я куплю за бонус. Спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРЭ и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
9: Ну что там у вас на Невском?
10: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
9: Тоже не тише.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
12: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Квартиры для комфортной жизни. Экспроприоритет в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. +7 978 800.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

как и модно, танцуют пары под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, свободно, про жизнь и про

0: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Technoplus. Беспроводная зарядка в Premium и Technoplus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Technoplus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа – финансовые возможности и риски. 16+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительно до 3.
8: Спасибо, я куплю за бонусы. Спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
10: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111

0: Дорожное радио представляет.
1: Уникальная одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
2: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
3: Дорожное радио.

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, остаются навсегда. Цените и дорожном радио. С вами в пути Яна.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Вспоминай методы проезда раскисших грунтовок». С вами Владимир Лебедев. Поехали! Еще немного, и добрый Дедушка Мороз легко устранит все проблемы российских дорожников. Пока же водителям-владельцам дачных участков приходится совершенствовать свое искусство езды по грязи. Отсюда и следующие советы. Если встали перед хлябью, заглушите движок, найдите какой-нибудь здоровенный дрын и тщательно протыкайте им ваш возможный путь. Если грязи не более 10 метров, а далее сушь, то можно и не тыкать. Разгоняетесь до 60, врубаете вторую и с завыванием двигателя рубите бездорожье в любом направлении, кроме обочин. Выедете. Сцепление, конечно, будет плакать, но нам же надо домой, не правда ли? Если же грязи чуть больше, то здесь уже нахрапом не возьмешь. Нужна тактика. Она в первую очередь заключается в том, чтобы не терять скорость, а во-вторых, в том, чтобы не сесть на брюхо. Первое достигается легко. Газ в пол и везде вторая передача, в крайнем случае первая. А вот насчет последнего... Опять тот же дрын. Перед штурмом промерите им самый мелкий путь. И при этом имейте в виду, что колея, даже если она глубже, чем целина, предпочтительнее. Ну и не забывайте про цепи для ведущих колес. Стоят они совсем недорого, а эффект дают потрясающий. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем без бед. Дела отлично, как обычно, а слично, ну вот только слично, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Условия семейной ипотеки изменятся с 1 октября. Из материалов Минфина, который приводит ТАСС, следует, что в зависимости от количества детей будет действовать разная ставка и разная максимальная сумма кредита. Так, по всей стране, кроме столичных регионов, для семей с одним ребенком до 7 лет это 10% годовых и 6 миллионов рублей. С увеличением количества детей ставка снижается, сумма ипотеки вырастает. Например, семье, в которой трое детей, минимум один ребенок не достиг 7 лет, дадут 10 миллионов под 6% годовых. В Москве и Подмосковье, а также в Петербурге и Ленинградской области ставки и суммы другие. Там максимальная ставка 12% вводится для семей с одним ребенком младше 7 лет. С увеличением количества детей ставка снижается. В новом 9-м созыве Госдумы планируется создание 35 комитетов административному и уголовному законодательству. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Также по согласованию с президентом Владимиром Путиным, Медведев предложил сохранить за действующим председателем Госдумы Вячеславом Володиным его должность в новом созыве Палаты парламента. Как пишет ТАСС, Володин стал спикером в 2016 году, и теперь он станет первым, кто будет возглавлять Думу более двух сроков. К другим темам. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что хотя сотрудничество Китая и США не может решить все проблемы мира, без него многие из них будет трудно урегулировать. Си Цзиньпин также отметил, что Пекин и Вашингтон должны избегать конфронтации и тогда смогут найти правильный путь сосуществования. Добавлю, в настоящее время председатель КНР находится с государственным визитом. Шиподержанных легковушек из Китая, при этом импорт из Южной Кореи существенно снизился. По данным главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, за 8 месяцев года в нашу страну из Южной Кореи привезли порядка 23 тысяч машин, за год показатель упал на 63%. В то же время импорт подержанных легковушек из Китая вырос почти в два раза. Эксперт связал это с тем, что в Китае гораздо шире выбор маломощных машин, которые попадают под льготный утильсбор. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
5: Не пропустите!
6: На НТВ
5: «Виа Суперстар».
6: Новый сезон.
4: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Дорожный.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

устал. Бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал. К тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал, спасет. Не перевернется мир, не исчезнет, не сгорит.

изменится мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои

наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой самому.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Дорожное радио представляет.
9: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
10: У меня лапки!
9: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Дорожное радио. Симферополь 91

Анна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Елена.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чуйкова.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурина.

физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Вспоминаем методы проезда раскисших грунтовок». С вами Владимир Лебедев. Поехали! Еще немного, и добрый Дедушка Мороз легко устранит все проблемы российских дорожников. Пока же водителям-владельцам дачных участков приходится совершенствовать свое искусство езды по грязи. Отсюда и следующие советы. Если встали перед хлябью, заглушите движок, найдите какой-нибудь здоровенный дрын и тщательно протыкайте им ваш возможный путь. Если грязи не более 10 метров, а далее сушь, то можно и не тыкать. Разгоняетесь до 60, врубаете вторую и с завыванием двигателя рубите бездорожье в любом направлении, кроме обочин. Выйдете. Сцепление, конечно, будет плакать, но нам же надо домой, не правда ли? Если же грязи чуть больше, то здесь уже нахрапом не возьмешь. Нужна тактика. Она в первую очередь заключается в том, чтобы не терять скорость, а во-вторых, в том, чтобы не сесть на брюхо. Первое достигается легко. Газ в пол, и везде вторая передача, в крайнем случае первая. А вот насчет последнего... Опять тот же дрын. Перед штурмом промерите им самый мелкий путь. И при этом имейте в виду, что колея, даже если она глубже, чем целина, предпочтительнее. Ну и не забывайте про цепи для ведущих колес. Стоят они совсем недорого, а эффект дают потрясающий. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.